бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Мы футболисты, те же актеры, только на свой спектакль мы собираем гораздо большую аудиторию. Олег Блохин, футболист, для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Швейцарские армейские ножи красного цвета для того, чтобы их было проще находить, когда они падают в снег.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

0: правила искателей.
1: Мне думается, что весь секрет заключается в прирожденной остроте памяти, которую соответствующим образом развивают основательное знание шахматной доски и глубокое проникновение в сущность шахматной игры.
2: Александр Алехин. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Каратель. Хочу все знать. Изначально лосины были частью мужской парадной одежды и изготавливались из лосиной кожи. Отсюда их название.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский, Д'Артаньян и три мушкетера.

слушаете радио «Искатель».

0: Радиоискатель.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни.

тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не пою.

Если лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал трансплантолог Владимир Петрович Демихов. Владимир Демихов родился в 1916 году на хуторе под Волгоградом в крестьянской семье. Рано лишился отца, который погиб в гражданскую войну. И мать одна воспитала троих детей. Уже в детстве Владимир Петрович проявлял невероятную тягу к знаниям и изобретательству. В 1934 году Демихов поступил в Московский университет на биофак. Будучи третьекурсником, Владимир Петрович создал первое в мире искусственное сердце и вживил его собаке. Собака прожила 2 часа. Это был первый шаг к будущим открытиям. Но война прервала его исследования. Демихов служил в патологоанатомической лаборатории, но в перерывах между боями продолжал думать о пересадках. Сразу после войны Владимир Петрович вернулся к экспериментам. В 1946 году Демихов пересадил собаке 2-е сердце, а затем полностью заменил сердечно-легочный комплекс. Владимир Демихов первым в мире выполнил пересадку печени, легкого, разработал метод коронарного шунтирования, за которое получил государственную премию СССР в 1988 году. Особую известность принесли Демихову опыты по пересадке головы. Владимир Петрович создал 22-головых собак. Они могли двигаться, пить, видеть. Эти эксперименты потрясли мир и доказали, что возможно сохранять жизнь изолированных органов. В 1960 году вышла монография Владимира Демихова «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте». Книгу перевели в США, Германии, Испании. Кристиан Барнард, который выполнил первую пересадку сердца человеку, специально приезжал к Демихову учиться и называл его отцом трансплантологии. На родине же Владимира Петровича долго не признавали. В 1986 году даже закрыли его лабораторию. Владимир Демихов подарил надежду миллионам людей, доказав, что пересадка органов возможна. Он скончался в 1998 году в Москве. Сегодня его имя носит городская клиническая больница, а в столице стоит памятник великому экспериментатору.
0: Наши искатели –

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Более 95% лососей, которых выращивают на фермах, глухие. Основная причина заключается в веществе, добавляемом в воду для ускорения роста рыбы.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: нет, надежда есть. Надежда есть.
1: Искатели легенд. Кыргызстан. К северу от Иссык-Куля раскинулся горный хребет Кюнгюй-Ала-То. Кюнгюй означает «обращенный к югу», Ала-То – «пестрые горы». Название появилось из-за ярко выраженной высотной поясности гор. Снизу склоны окрашены в зеленые тона, выше идут коричневые. Еще выше их сменяют темные скалы, которые перемежаются с белыми пятнами снега. Пестрая картина достойна кисти художника. С этими горами связана старинная легенда о двух лебедях. Давным-давно в горном Аюле жила девушка со своими родителями. Отец был ремесленником, зарабатывал мало, поэтому семья жила бедно. В соседнем Аюле жил богатый хан, обладающий несметными богатствами. У него было 40 жен. Но он хотел еще одну, самую молодую и самую красивую. Однажды кто-то рассказал ему про дочь ремесленника, и хан захотел увидеть ее. Как-то после охоты он возвращался домой через соседний Аюл и встретил девушку невероятной красоты. Это была дочь ремесленника. Хан немедленно направился к ее отцу и предложил отдать дочь за него замуж. Отец не согласился, поскольку считал, что брак будет неравным, и дочь окажется на положении рабыни. Хан не стал слушать его доводы, разгневался и дал 3 дня, чтобы обдумать его предложение. Узнав о желании хана взять ее в жены, девушка плакала 3 дня и 3 ночи, а потом сбежала в горы к своему возлюбленному, который был простым пастухом. Оба страстно любили друг друга, мечтали создать семью. Парень с девушкой обратились к Всевышнему за помощью, и тот превратил их в белых лебедей. Птицы взмыли в небо и улетели на север подальше от злого хана. Когда на севере наступала зима, лебеди возвращались домой. Сказывалась тоска по оставленным родителям, но потом снова улетали на север. Сейчас в Кыргызстан на зимовку прилетают их потомки. В последние годы пару красивых белых лебедей можно видеть на водной глади Иссык-Куля возле города Балыкчы. Искатели легенд. Кыргызстан.

Радио Искатель. Хочу все знать. Картель колумбийского наркобарона Пабло Эскобара оперировал огромным количеством наличных денег. По рассказу его брата Роберто, они тратили $2500 ежемесячно только на резинки для перевязывания пачек купюр. Примерно 10% наличности терялось из-за крыс, откусывавших уголки купюр в хранилищах. «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Эннио Морриконе. Хороший, плохой, злой.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Россиянам за первый квартал этого года одобрили 220 тысяч ипотечных кредитов, что на 62% превысило показатели прошлого года за аналогичный период. Это колоссальный рост, причем на льготные программы приходится порядка 53% от общего числа кредитов, сообщил президент Ассоциации российских банков академик Григин Тасунян. По его словам, относительно льготных кредитов показатели снизились за год на 9%, в то время как по рыночным программам россиянам одобрили втрое больше кредитов, повысив общую долю на 12%. На это повлияло снижение ключевой ставки, плюс вырос спрос на рефинансирование, пояснил эксперт. На рост рыночной ипотеки влияет ужесточение выдачи семейной ипотеки, поэтому доля льготной сокращается. Раньше это было 70-75%, добавил эксперт. Росстандарт утвердил новый ГОСТ с рекомендациями по проведению уборки помещений, об этом сообщает РИА Новости. Новый ГОСТ вступит в силу с 1 июля текущего года. Согласно документу, стандарт содержит рекомендации по организации эксплуатации чистых помещений для обеспечения эффективной работы и соблюдения требований к чистоте. В нем определены правила работы с персоналом, порядок входа и выхода из помещений, требования к уборке, техническому обслуживанию и контролю. ГОСТ предусматривает разделение процесса уборки на несколько этапов. В частности, отдельно рекомендуется проводить очистку поверхностей в здании, критически важных поверхностей и оборудования. И в завершении выпуска знаменитый дуб в Шервудском лесу Великобритании, который по преданию служил убежищем для Робин Гуда и его соратников, засох в возрасте около 1200 лет. Об этом пишет газета Independent. По данным природоохранных организаций, весной 26 года дуб впервые не выпустил листья. Эксперты отмечают, что дерево находилось в упадке на протяжении последних лет из-за сочетания нескольких факторов, включая засухи, аномальную жару и ухудшение состояния корневой системы. Дерево считается одной из главных достопримечательностей Шервудского леса в графстве Ноттингемшир. Возраст дерева оценивается примерно в 800-1200 лет, а его образ неразрывно связан с легендой о Робин Гуде. Ежегодно дуб привлекал сотни тысяч туристов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: 360. Башкортостан. Идрисовская пещера. Главным достоянием Башкортостана является живописная природа. В республике есть реки, озера, водопады, ущелья и много пещер, которые во все времена словно магнит притягивали искателей приключений. Среди туристов большой популярностью пользуется Идрисовская пещера, которая находится в Салаватском районе, в долине реки Юрюзань. Свое название она получила по расположенной неподалеку деревеньке Идрисово. В 1770 году Идрисовскую пещеру впервые упомянул ученый-естественный испытатель Петр Симон Палас. Позже геологи определили, что она образовалась примерно 300 миллионов лет назад. Вход расположен на высоте 45 метров над уровнем реки. Наверх ведет крутая тропинка. Поднявшись к главному входу, непременно делают остановку, поскольку отсюда открывается великолепная панорама долины Юрюзани, которая в этом месте делает изящный поворот. Пещера представляет собой горизонтальный коридор с залами общей протяженностью 93 метра, шириной около 4 метров и средней высотой 2,6 метра. Сразу за прямоугольником входом открывается первый зал. Отсюда низкий коридор высотой около метра приводит во второй зал. Кажется, что своды пещеры окрашены белой краской. На самом деле это лунное молоко. Так называют желеобразную массу, которая скапливается в виде налета. В ее состав входят карбонатные минералы. Главной достопримечательностью Идрисовской пещеры являются наскальные рисунки, которые были обнаружены в 30-е годы прошлого века. Позже изображения людей, животных и геометрических фигур, сделанных красной охрой, нашли на скале под пещерой. Размеры каменного полотна составляют 300 на 40 метров. Рисунки находятся на двухметровой высоте от земли. Во время раскопок археологи обнаружили возле пещеры кости вымерших животных и стоянку древних людей эпохи палеолита, возраст которой оценили в 8 тысяч лет. Идрисовская пещера доступна в любой сезон, но лучшим временем для посещения является лето и ранняя осень.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Каратель. Хочу все знать.
1: Британская шпионка Филлис Латур, следившая за нацистами во Франции, передавала союзникам сообщения при помощи вязания, вывязывая на полотне шифрованные коды.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Искатель. Искатель. Вы слушаете радио Искатель.

0: планета. Искатели планета.
1: В культуре аббревиатура ЮНЕСКО равноценна знаку качества. Это подразделение ООН курирует вопросы образования, науки и культуры. С 1945 года ее сотрудники разыскивают по всей планете уникальные творения и берут их под защиту мирового сообщества. Такие памятники сразу становятся туристическими брендами. Их число в мире едва превышает 1000. В Чехии таких объектов 12. Первые 3 попали в список в 1992 году. Под охраной находятся 5 исторических районов Праги. Это рукотворное чудо создавали с 11 по 18 века. Один только собор Святого Вита строили почти 600 лет. Староместская площадь, Карлов мост, Злата улочка – эти названия ласкают слух путешественников-гурманов. И месяца не хватит, чтобы внимательно осмотреть все достопримечательности центра города. Вторым чешским объектом, попавшим в поле зрения ЮНЕСКО, стал исторический центр города Český Krumlov. Его изюминкой является местный замок. Он будто парит в воздухе над городом. Естественным украшением этого места является река Вултава. Вечером обязательно стоит взглянуть на освещенный 5-этажный мост, который соединяет замок с театром. Топ-3 чешских старожилов ЮНЕСКО замыкает исторический центр города Тельч, который называют городом-музеем. Его уникальность в том, что все средневековые дома на главной площади объединены общими аркадными галереями. Такое архитектурное решение выглядит крайне необычно. Зато оно удобно на случай непогоды. Под защитой галереи можно гулять по городу даже во время сильного дождя.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В колоде карт у каждого короля есть свой исторический прототип, обозначающий одного из четырех великих людей прошлого. Так, король пик – царь Давид, король треф – Александр Великий, король червей – Карл Великий, а король бубей – Юлий Цезарь.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Александр Зацепин. «Кавказская пленница».

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно. «Радиоискатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал архитектор Сергей Александрович Скуратов. Сергей Скуратов родился в Москве в 1955 году в семье военного летчика. Параллельно с учебой в школе Сергей Александрович занимался в художественной студии, а после поступил в Московский архитектурный институт. Окончив мархи в 1979 году, Скуратов прошел путь от рядового архитектора до руководителя собственного бюро, которое основал в 2002. Сегодня Сергей Скуратов «Акитектс» – одна из самых влиятельных архитектурных мастерских России. Сам Сергей Александрович до сих пор рисует эскизы от руки, считая, что никакой планшет не заменит величайшего соблазна творчества – карандаша и бумаги. При этом проекты Скуратова задают тренды на десятилетия вперед. Первые же постройки Сергея Скуратова в Бутиковском переулке, жилые комплексы из кирпича и меди, произвели революцию на московском рынке жилья. Вместо привычных колоннад и башенок Сергей Александрович предложил строгий благородный модернизм. Несколько его работ вошли в коллекцию Музея архитектуры имени Щусева, а небоскреб на Мосфильмовской попал в пятерку лучших в мире по версии престижной премии. Каждый проект Сергея Скуратова – это диалог с городом. Знаменитые здания на Краснопресненской набережной Сергей Александрович сделал нарочито спокойными, чтобы они мягким экраном прикрыли хаотичную застройку Москвы-Сити. А в садовых кварталах Скуратов впервые в Москве убедил застройщика отдать часть территории городу с кафе, магазинами и общественными пространствами, которые невозможны на закрытой территории. Сегодня этот прием становится нормой. Сергей Александрович виртуозно работает с материалами. Он первым привез в Москву юрский мрамор. Для своих домов заказывал больше 150 видов кирпича. Сегодня Скуратов тяготеет к мономатериальным решениям, сравнивая дом из каррарского мрамора с огромной скульптурой. Сергей Скуратов. Профессор Международной академии архитектуры, член правления Союза московских архитекторов, лауреат множества профессиональных премий. Его проекты выставлялись на Венецианской биеннале, в музеях Берлина, Лондона, Штутгарта. Сам Сергей Александрович не любит громких эффектов. Здания с яркой внешней пластикой, уверен он, устаревают за 10-20 лет. Настоящая архитектура – та, что раскрывается постепенно, через материал, фактуру и точное попадание в контекст. Именно такую архитектуру создает Сергей Скуратов.
0: Наши искатели.

Радиоискатель. Хочу все знать. Петр любил медицину и собственноручно удалял людям больные зубы. В кунсткамере хранится коллекция из 32 вырванных им зубов. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше

0: во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Ижевске на 87,5 FM.
2: Ижевск. Столица Удмуртии. Город раскинулся на берегах реки Иж, которая и дала ему название. В Ижевске имеется свое рукотворное море, которое скромно именуется Ижевским прудом. Искусственный водоем создали в 1760 году, когда потребовалась водная тяга для моторов Ижевского железоделательного завода. Размеры пруда составляют 12 на 2,5 километра. Глубина достигает 10 метров. В 19 веке по пруду даже ходили пароходы. Климат в Ижевске умеренно континентальный. Это означает короткое теплое лето и длинную морозную зиму. Возможно, снежные зимы и обусловили появление на мировом спортивном небосклоне лыжницы Галины Кулаковой. В 1962 году она окончила Ижевское педагогическое училище и работала инструктором физкультуры. Спустя 6 лет Галина уже выступала в составе сборной СССР, участвовала в крупнейших международных соревнованиях. Кулакова четырежды становилась чемпионкой Олимпийских игр. Ее имя гремело по всему миру. Сейчас Галина Алексеевна является почетным гражданином Ижевска. Ижевск является родиной другого выдающегося спортсмена. Международный гроссмейстер Алексей Чижов 10 раз становился чемпионом мира по стоклеточным шашкам. ФМЖД – так на русском языке звучит аббревиатура Всемирной Федерации Шашек. Так вот, Чижов стал первым в мире обладателем звания «Доблесть ФМЖД». В 1976 году Алексей начал заниматься шашками в спортклубе, а спустя 12 лет стал международным гроссмейстером. Сейчас в городе действует детско-юношеская спортивная школа по шашкам, которую называют «Школой Чижова». В Ижевске проживают представители 100 национальностей. Не случайно визитной карточкой города является «Монумент дружбы народов». Его установили на берегу Ижевского пруда в честь 400-летия вхождения Удмуртии в состав России. Монумент даже номинировался на конкурс «Семь чудес России». За сходство с парой лыж, поставленных вертикально, в народе его прозвали «лыжами Кулаковой». Это случилось после того, как легендарная ижевчанка завоевала 3 золотых медали на Олимпиаде в Саппоро.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В одной тонне воды Мирового океана содержится 7 миллиграммов золота. Общая же сумма данного драгоценного металла в водах океанов составляет 10 миллиардов тонн.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Сергей Никитин. Ирония судьбы или с легким паром?
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая. Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она.

0: Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у гуся.
1: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Приветствую вас, друзья. Давайте сегодня поговорим про месяц январь и почему он так называется. Традиционный римский календарь изначально насчитывал всего 10 месяцев и 304 дня. Зиму считали временем безмесячья. По преданию, где-то в 713 году до нашей эры царь Нума Помпилий решил приравнять календарь к солнечному году. Он добавил два месяца – январь и февраль – и повелел считать датой начала нового года 1 января. Месяц этот назвали в честь Януса, римского бога времени, дверей и ворот. Он также считался ответственным за все начинания. Неудивительно, что ему доверили открывать и календарный год тоже.
0: Имеет значение.

Радиоискатель. Хочу все знать. Древние римляне использовали одну руку, чтобы показать числа до 100, и другую, чтобы показать числа больше 100. Используя обе руки, они могли сосчитать до 10 тысяч. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Наиболее вероятная гипотеза происхождения названия одного из древнейших городов планеты Бухары, что в современном Узбекистане, гласит: в индийской провинции Бихар есть город Бухар. И считается, что оба названия происходят от вихара, общепринятого названия буддийских монастырей. Вполне вероятно, что название Бухара стало производным от вихара, поскольку называть место по наиболее значительному строению на нем было распространенной практикой. Более того, писатель периода саманидов Аль-Хорезми говорит, что Аль-Бухаром называют храм индийских идолопоклонников. При раскопках одной из древнейших мечетей современной Бухары, Магоки Аттар, советский археолог Шишкин углубился на 12 метров ниже поверхности, где были обнаружены обломки, свидетельствующие, что мечеть была построена на месте прежнего храма огня. Поскольку многие священные места часто продолжали сохранять свое предназначение даже при смене религии, о чем свидетельствует превращение языческих храмов в церкви или церквей в мечети, Магоки Аттар, находящаяся ныне в центре города, возможно, расположена на месте прежнего буддийского монастыря. Таким образом, на месте храма огня, некоего местного культа, который в свою очередь построили на месте вихары, была воздвигнута мечеть, сохранившаяся до наших дней.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Искатель. Хочу все знать. Сила вытаскивания ноги из зыбучих песков со скоростью 0,1 метра в секунду равна силе поднятия легкового автомобиля. Кстати, зыбучие пески — это ньютоновская жидкость, которая не может поглотить человека полностью. Поэтому увязшие в песках люди погибают от обезвоживания, солнечного облучения или по другим причинам.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Цифровой рубль приведет к перераспределению использования наличных и безналичных денежных средств. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал генеральный директор Газнака Аркадий Трачук. По его словам, цифровой рубль не будет напрямую конкурировать с наличными и безналичными деньгами, однако его внедрение приведет к изменению структуры их использования. Глава Газнака отметил, что пока невозможно оценить, как запуск новой формы национальной валюты повлияет, в частности, на объем выпускаемых банкнот. При этом, по его словам, накопленный компанией опыт в сфере информационных технологий и информационной безопасности позволяет развивать собственные проекты, связанные с цифровым рублем. Водителям транспортных средств, которым по закону обязателен техосмотр, грозит штраф. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. По статье Кодекса об административных правонарушениях штраф составляет 2000 рублей, но здесь важно понимать, что данное постановление о штрафе может быть наложено только на тех водителей, управляющих транспортными средствами, для которых прохождение техосмотра в соответствии с федеральным законом является обязательным, пояснил адвокат. По его словам, если техосмотр для автомобиля носит добровольный характер, например, для личных легковых машин определенного возраста, то штраф за его отсутствие не предусмотрен. Наказание применяется лишь к тем категориям транспорта, для которых техосмотр остается обязательным – такси, автобусы, грузовики и другие коммерческие или специализированные машины. Для владельцев легковых автомобилей, не обязанных проходить диагностику, штраф не применяется. И в завершении выпуска: гигантские тунцы начали миграцию в сторону Сахалина и Хабаровского края из-за смещения на север их основной кормовой базы – сардины и васи. Массовый вылов тунцов-гигантов в акватории Владивостока начался в конце мая. За это время рыбакам удалось добыть десятки трофейных экземпляров, при этом вес некоторых из них достигал около 200 килограммов. По мере продвижения косяков и васи на север, вслед за ними перемещаются и гигантские тунцы. Ожидается, что в ближайшее время они появятся у берегов Сахалина и в водах Хабаровского края. Но есть и хорошая новость. Вслед за тунцами из акватории начнут исчезать акулы, отмечается в сообщении. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели нового.
1: Во все времена были сладкоежки, и потому конфеты известны с древних времен. Правда, они очень отличались от современных. Поскольку сахар еще не придумали, сладости делали из фруктов, орехов и меда. В Египте использовали финики, мелиссу и корень риса. Древние римляне варили орехи и маковые зерна, добавляя яйца, молоко и фруктовое желе. Сладости были только ручной работы. Конфеты в том виде, в каком мы их сейчас знаем, появились во Франции в 17 веке. Массовое производство стало возможным благодаря крупным поставкам тростникового сахара из колоний. Примерно в это же время появились конфеты, покрытые шоколадной глазурью. В России первая кондитерская фабрика была открыта чуть более сотни лет назад. Конечно, конфеты были и раньше, но ручной работы. Сегодня существует огромное количество разновидностей конфет. Если в сахарном сиропе сварить крахмальную патоку, получится карамель. Ирис делают из сладкого сгущенного молока, патоки и масла. Трюфель – шоколадная конфета с начинкой из ганаша, нежного крема из шоколада со свежими сливками. Чтобы приготовить помадную конфету, сваренный сироп из сахара и патоки быстро охлаждают и взбивают. Рецепт приготовления леденцов предельно прост. Для этого достаточно расплавить сахар на сковороде. В жидкую массу добавляют также патоку или кукурузный сироп. Есть конфеты ликерные, молочные, желейные, кремовые и ореховые. Все их объединяет одно – большое содержание сахара. Если вы дорожите здоровьем и фигурой, конфетам стоит относиться как к деликатесу. Есть понемногу и с наслаждением.
0: Искатели нового.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. После изобретения Бенджамином Франклином громоотвода в середине 18 века на громоотводы возникла мода. Их устанавливали не только на здания, но и на зонтики, и даже на дамские шляпы.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Крыму есть Ангарский перевал, через который идет дорога из Симферополя в Ялту. На перевале установлен памятник троллейбусу. В мире немного мест, где действуют междугородние троллейбусные линии, особенно в горной местности. В Крыму есть два троллейбусных маршрута протяженностью 96 километров, которые проходят через Ангарский перевал. Длиннее в мире нет. Памятник открыли в 2012 году. На постаменте красуется троллейбус «Шкода-9», который выпускали в 70-е годы. За 40 лет этот троллейбус проехал почти 2 миллиона километров и перевез 20 миллионов пассажиров. Свои рекорды имеются и у автобусного транспорта. Статистика утверждает, что протяженность 65% междугородних автобусных маршрутов не превышает 500 километров. Но есть и более протяженные. Первое место по длине занимает автобусный маршрут Санкт-Петербург-Дербент, протяженность которого составляет 2706 километров. Второе место занимает маршрут Санкт-Петербург-Махачкала, 2694 километра. Третье – Санкт-Петербург-Элиста, протяженностью 2367 километров. Рекордсмены имеются и на линиях городского транспорта. В Москве пальма первенства принадлежит автобусному маршруту номер 1133, поселок Восточный, поселок Акулово. Его протяженность равняется 34 километрам. Поездка из конца в конец длится 1,5 часа. Далее следует маршрут номер 32, аэропорт Внуково, станция Мещерская. Его протяженность 27,5 километров. Тройку лидеров замыкает маршрут номер 816, метро Калужская, ВКНЦ, протяженностью 21,5 километра. С автобусами успешно соревнуются трамваи. Самый длинный трамвайный маршрут проходит по улицам Казани. Его длина 34 километра. В Барнауле протяженность трамвайного маршрута номер 7 достигает 26 километров. В Белгороде лидирует трамвайный маршрут номер 1. Он соединяет жилой массив северо-восточного района города и удаленную пригородную промзону. Его длина 21 километр. Ну а самая большая протяженность линии метрополитена, конечно же, в Москве. Суммарная длина линии составляет 449 километров.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Частая смена часовых поясов может привести к повреждению памяти. Гормоны стресса, выделяющиеся во время нарушения привычного распорядка дня, могут повредить ткани височной доли головного мозга.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Рубрика «Искателей». Юрий Никулин, Георгий Вицин. Операция «И».
1: Постой, паровоз, не стучите колеса,

0: души и жизнь, моя вечная игра.
1: Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор!

0: будет всем, как в пути маяк. Пусть потерпит ГАИ.
1: Вы слушаете радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Здравствуйте! Сегодня предлагаю разобраться, кто же такой авось и почему на него все так полагаются. В интернете распространена очень симпатичная версия, что якобы авось – древний славянский бог случайной удачи. Именно поэтому его имя говорят вслух, когда надеются только на везение. На первый взгляд версия выглядит очень достоверно. Но дело в том, что за удачу и счастье у наших предков отвечал Белобог. Поэтому корни слова «авось» поищем в другом месте. Лингвисты склоняются к мнению, что оно образовалось, когда слились союз «а» и указательная частица «осе». Эта пара в современном русском звучала бы как «авот». И так как произносить «аосе» неудобно, между ними появилась буква «в». Что касается значения, то тут все еще запутаннее. Есть версия, что изначально авось было где-то между «надысь», «намедни» и «давича» и означало «недавний период времени». Потом слово стали использовать для обозначения будущего с той оценкой, что может случиться, а может и нет. Другой вариант слова использовалось в качестве противопоставления. Еще не случилось, авось случится. Но вот в какой момент авось стал сочетать в себе одновременно веру в лучшее, надежду на удачу и безалаберность с безответственностью? Никто из специалистов до сих пор так и не ответил. Но авось со временем и с этим разберутся.
0: Имеет значение.

светлой памяти павших в годы Великой Отечественной войны посвящается «Минута молчания».

непокрытой, склоненной к земле головой. Мы безмолвно стоим, и минута молчания оглушит нас звенящей своей тишиной. И слеза упадет, пробежав по щеке вдруг нечаянно. Вспомним всех не вернувшихся с прошлой войны. Перед ними живущие ныне в ответе. Помолчим на просторах огромной страны, как молчат нерожденных детей, нерожденные.

0: войну народ.
1: Тот не тлен, кто смерть смертью поправ, был убит. Пополняют бессмертный наш полк ветераны. Нет, ничто не забыто,

0: там сирот, победивший в войне народ.
1: Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Брянске на 99.5 FM.
1: Брянск обычно ассоциируется с партизанами. Однако в биографии города есть немало историй о знаменитых летчиках. В сквере у Дворца культуры Брянского машиностроительного завода стоит бронзовый бюст летчика-истребителя Павла Камозина. Во время войны уроженец Брянска лично сбил 35 самолетов противника, за что дважды получил звание Героя Советского Союза. Имя Камозина носит улица, авиационно-спортивный клуб и школа, где действует музей героя. Ежегодно в Брянске проводится мемориал по спортивной борьбе имени героя Павла Камозина. С Брянском связано имя легендарного Чкалова. Летчик приехал в город в декабре 1927 года. Тогда здесь базировалась 15-я авиационная бригада. В то время Чкалов еще не был широко известен. Во время перелета из Гомеля в Брянск он был ведомым. Ведущий вел звено на предельно низкой высоте, порой спускаясь до 5 метров. Чкалов врезался в провода линии электропередач и потерпел крушение. Возможно, он хотел пролететь под проводами, повторив свой рискованный ленинградский трюк пролета под Троицким мостом, но что-то не рассчитал. За воздушное лихачество летчик был осужден на 1 год и заключен в брянскую тюрьму. По ходатайству Ворошилова через месяц Чкалова освободили. Сейчас в Брянске именем летчика названа улица. Весной 1966 года в Брянск приезжал Гагарин. Тогда он был кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР и встречался в городе с избирателями. Спустя 48 лет на проспекте Гагарина появился памятник первому космонавту планеты Земля. На церемонию открытия звездного городка приехали знаменитые космонавты Алексей Леонов, Сергей Крикалев, Виктор Афанасьев и другие. В рамках церемонии состоялся сеанс связи с МКС и авиашоу в исполнении русских «Витязей». Памятник получился очень живым. Гагарин изображен в военной шинели с погонами майора. Именно так он выглядел, когда после полета в космос шел на доклад к Хрущеву. Даже шнурок на правом ботинке развязался и болтается. Все так и было во время исторического доклада.
0: Радиоискатель. Нас слушает

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: журналисты называли коллективную порку, которую устраивало им начальство за проступки, совершенные в течение учебной недели. Сами же телесные наказания в российских школах применялись до второй половины 19 века.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Евгений Дога. Мой ласковый и нежный зверь.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
3: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
4: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
4: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: «Радиоискатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
4: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Федеральная антимонопольная служба официально опровергла слухи о том, что коммунальные тарифы проиндексируют уже 1 июля. Об этом пишет ТАСС. Сообщение об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства Российской Федерации, говорится в сообщении. В службе также заявили, что возьмут на особый контроль процесс формирования тарифов в каждом регионе. В случае выявления нарушений служба будет исключать необоснованно заложенные средства из тарифов, предупредили в ведомстве. После летнего солнцестояния уменьшается приток солнечной радиации к дневной поверхности и начинают активнее прогреваться океаны. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, сразу же на солнечную радиацию атмосфера не реагирует, она сохраняет некоторую инерцию. В дальнейшем она проявляется в том, что океаны очень хорошо начинают прогреваться, а также формируются сезонные центры действия атмосферы над океанами. Макарова добавила, что циклоны начинают становиться менее активными, возрастает влияние антициклонов. Самые максимальные температуры приходятся на вторую половину июля и начало августа. Одновременно с этим возрастает количество дождей в эти же месяцы. И в завершении выпуска: российские путешественники стали планировать более короткие поездки в бархатный сезон, а средний чек за ночь проживания заметно снизился. Это показало исследование OneTwoTrip. Согласно данным сервиса, в 2026 году россияне планируют отдыхать за границей в бархатный сезон в среднем около 5 дней. При этом раннее планирование позитивно сказывается на бюджете туристов. Средняя стоимость суток в зарубежных отелях этой осенью составляет 13,5 тысяч рублей, что выгоднее показателей прошлого года. В рейтинге самых востребованных направлений произошли серьезные изменения. Безоговорочным лидером 2026 года стала Турция, доля которой выросла более чем в два раза. Прошлогодний лидер Италия спустилась на вторую строчку. Кроме того, из пятерки лидеров выбыли Япония и Испания, уступив места азиатским направлениям – Таиланду и Китаю. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: увлекательной. Планета. Искатели «Планета».
1: В Стокгольме есть музей, возле которого всегда можно увидеть мамочек с детьми. Он называется «Юнибаккен». Это место пользуется популярностью не только среди детей, но и взрослых. Первые получают увлекательное занятие на целый день. Вторые в это время имеют возможность спокойно почитать газету, пообщаться с друзьями, посидеть в кафе. День в Юнибаккен пролетает незаметно. Оригинальную экспозицию создали по мотивам сказок писательницы Астрид Лингрен. В Швеции она считается едва ли не национальным героем. Особенность музея состоит в том, что главными экспонатами в нем являются сами дети. Им позволяют делать все, что заблагорассудится. Взрослые в это время лакомятся в кафе блинами Пиппи или домашними булочками пекаря Бенгтсена. Им не позволено вмешиваться в игры своих чад. Можно представить, какая здесь царит творческая атмосфера. Девочки пробуют собственные силы в роли домохозяек. Для них предназначен небольшой деревенский домик. В нем есть все необходимое для жизни – посуда, мебель, одежда. Правда, сыр, колбаса и прочие продукты сделаны из пластика. Юные хозяйки пекут пирожки, штопают штанишки, занимаются уборкой. Мальчики работают в мастерских. Они пилят, строгают и забивают гвозди. Наибольшее оживление царит в радио и автомастерской. Дети ремонтируют настоящие радиоприемники и даже чинят автомобиль. И не беда, что ремонт, как правило, заканчивается полной разборкой изделия. Зато юный мастер получает навык держать в руках молоток и отвертку.
0: Искатели «Планета».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Шприц, которым колют бывалого в фильме «Кавказская пленница», называется шприц Жанне. Его объем может достигать 500 мл. На самом деле он предназначен не для инъекций, а для дренирования, промывания полостей и выкармливания. Использовать большой шприц в «Кавказской пленнице» предложил Юрий Никулин. Он же принес его из цирка.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Россия.
1: Воронеж далек от морей и океанов, поэтому его трудно ассоциировать с колыбелью русского флота. Тем не менее, это так. В 1696 году по указу Петра I здесь основали верфи, на которых построили первый русский флот, включая крупные военные корабли «Принципиум», «Апостол Петр» и «Апостол Павел». Так Воронеж стал центром российского кораблестроения. Первый азовский поход Петра I во время войны с турками был неудачным. Не хватило мощного флота. Тогда и было принято решение основать город и верфи, на которых можно было строить военные корабли. Место было выбрано не случайно. В те времена на берегах Дона росли густые дубовые леса, ценный материал для судостроения. После заложения верфи Петр I приезжал в Воронеж 13 раз и в общей сложности провел в городе около 500 дней. В результате за 15 лет Воронежское адмиралтейство построило 215 кораблей. С тех пор Петра I в городе очень почитают. В 1860 году в Петровском сквере установили памятник императору. Чтобы сходство было максимальным, скульптор использовал посмертную маску Петра I. В самом центре города, в Воронежском водохранилище, расположен Петровский остров, на котором когда-то размещалось адмиралтейство. На берегу раскинулась Адмиралтейская площадь, высотной доминантой которой является растральная колонна и триумфальная арка. На краю площади высится Успенский адмиралтейский храм. У причала подпирает небо мачтами парусник «Гото Предестинация» – «Божье предвидение» – первый линейный корабль российского военно-морского флота. Его нос и корма богато украшены деревянными резными скульптурами. Это реплика корабля, который был спущен на воду в 1700 году. Участие в его строительстве принимал сам Петр I. Сейчас парусник – это музей, экспозиция которого включает диорамы и исторические реконструкции. В Воронеже даже аэропорт носит имя Петра I. Во время конкурса в упорной борьбе воронежцы победили петербуржцев и забрали себе имя легендарного императора.
0: Искатели. Россия.

слушаете «Радио Искатель».

Искатель. Хочу все знать. Борцы сумо

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Вам и не снилось.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».
1: Не плачь.

0: писатели.
1: Творческая судьба драматурга Леонида Зорина началась рано и ярко. Он начал писать стихи в 4 года. Первая его книжка вышла в 9, а в 10 его, мальчика-вундеркинда, привезли к Максиму Горькому. Маленький поэт Леонид сильно впечатлил главного писателя Советского Союза. Горький даже рассказал про него Сталину. Дальше, как это часто бывает, звезда юного поэта не зашла, а только набиралась силы. Он приехал в Москву поступать в литературный институт без гроша в кармане, снял угол в коммуналке. И, конечно, не мог тогда знать, что именно этой коммуналке суждено будет стать одной из самых известных во всем Советском Союзе. Соседи юного Зорина превратились в Маргариту Павловну, Велюрова, Хоботова. А фразы «из Покровских ворот» уже десятилетиями остаются крылатыми. Но «Покровские ворота» появились только в 1982 году. Со своей первой пьесой «Молодость» Зорин пришел в Малый театр в 49-м. Ее зарегистрировали под 4-значным номером, и Леонид даже не стал надеяться на успех при такой конкуренции. Когда же через месяц он решил узнать о судьбе пьесы, то выяснилось, что она уже готовится к постановке, а его самого ищут по всей Москве. Дальше его новые пьесы появляются почти ежегодно. По некоторым снимают фильмы. А какие-то даже запрещались к показу. Так произошло со спектаклями «Гости» и «Римская комедия». Оба прошли по одному разу и были со скандалом сняты по цензурным соображениям. За самим Зориным даже приезжала милиция. Он вспоминал: «От переживаний я заработал чахотку и из одной больницы перебирался в другую. Порой, разыскивая меня, милиция приходила по ночам, но добрые соседи меня предупреждали. Я убегал по лестнице на верхние этажи и прятался там до утра». Эта история могла уничтожить кого угодно, но не Зорина. Он выстоял, остался востребованным автором и продолжал писать до последних дней жизни. Каждое утро в 10 садился за письменный стол. Писал в обычной тетради ровным, аккуратным почерком. «О чем пишу? О жизни», — с легкой улыбкой говорил Зорин. Автора не стало в марте 2020-го, а его автобиографический герой Костик до сих пор время от времени восклицает: «Партия переходит в эндшпиль, и играть его девушке буду я».
0: Наши искатели.

0: life.
1: Радио Искатель. Хочу все знать. В колледже Антуана де Сент-Экзюпери прозвали лунатиком, потому что он часто и подолгу смотрел на звезды. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Перми на 98FM.
1: Счастье не за горами. Такую надпись можно увидеть в Перми на набережной Камы у речного вокзала. Она появилась в 2009 году в рамках фестиваля современного искусства «Живая Пермь». Надпись состоит из букв выше человеческого роста. Автором проекта является художник Борис Матросов. Текстовый арт-объект сразу полюбился горожанам и гостям города. Редко кто уезжает из Перми, не сделав селфи на фоне жизнеутверждающего лозунга. Сегодня надпись является одной из визитных карточек города. Об оригинальном арт-объекте вся страна узнала после выхода на экраны сериала «Реальные пацаны» и фильма «Географ Глобус Пропил», где надпись попала в кадр. Она засветилась в видеоклипе песни Канье Уэста «White Dress», что добавило популярности. Однако не всегда пермскому арт-объекту сопутствовала удача. Однажды надпись затопила вместе с набережной, когда на Камской ГЭС сбросили воду. Был случай, когда гидроциклист случайно выбил букву «Ч». Апофеозом стал инцидент, когда вандал заменил слово «счастье» на «смерть». Ошибку быстро исправили, но осадочек остался. Соседство арт-объекта с речным вокзалом не случайно. В 2010 году в историческом здании обосновался Пермский музей современного искусства. Основой экспозиции послужила выставка «Русская бедная», располагавшаяся ранее в здании вокзала. Слившись с выставкой, Музей современного искусства за последние 12 лет организовал более 200 экспозиций. Если хотите удивиться, вам сюда. Когда началась реконструкция речного вокзала, музей переехал в здание на бульваре Гагарина, где находится и поныне. Свой вклад в создание нетривиального образа города внесла студия Артемия Лебедева. Пермь была первым российским городом, получившим собственный бренд. Им стала буква «П» красного цвета и девиз «Просто, понятно, повторяемо». По заказу городской администрации студия разработала особый пермский шрифт, символику и дизайн автобусных остановок, каждая из которых стала уникальным арт-объектом.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

O bogi bogi maj. Козероги мои, сидите как звездочки на проводах, в километре от бедной земли.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В мире существует 44 государства, из которых нельзя попасть в международные морские воды. Из них две страны, Узбекистан и Лихтенштейн, могут называться сухопутными второго порядка, так как со всех сторон окружены государствами, не имеющими выхода к мировому океану.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Андрей Миронов. Человек с бульвара Капуцинов. Thank you.

Мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки, в тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым.

0: неподалеку. При необходимости диалог с искусственным интеллектом можно продолжить и уточнить параметры поиска. Например, пользователь может попросить сервис подобрать не только салоны красоты, но также бани или другие заведения, где есть возможность воспользоваться душем. В этом случае нейросеть скорректирует рекомендации с учетом новых пожеланий. Кроме того, в Яндекс.Картах уже доступна информация о графиках отключений горячей воды в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Пользователи могут узнать даты профилактических работ и общее количество дней, в течение которых в доме не будет горячей воды. Для этого необходимо выбрать нужное здание на карте или ввести его адрес в строку поиска. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.
2: Мне бы твои пули

0: имеет значение.
1: Привет, друзья! Сегодня расскажу про выражение «менять шило на мыло». Значит оно, как нетрудно догадаться, бессмысленный, не сулящий выгоду обмен. Так говорят, когда человек увольняется с одной малооплачиваемой работы и устраивается на другую, такую же. Или когда продают старый автомобиль и тут же покупают еще более древний. Но при чем тут шило и мыло? И почему именно эти два предмета стали символами недальновидной сделки? Самая распространенная версия восходит к сапожному делу. Мастеру всегда нужно шило, чтобы делать дырки в обуви. При этом и кусок мыла должен быть под рукой. Им смазывают нить, чтобы она легче проходила в дырки. Но если мыло закончилось, то его можно попытаться выменять у коллеги. Например, на шило. Согласитесь, такая сделка обречена на провал. Потому что оставаться без основного рабочего инструмента нельзя. Вот и говорят, что менять шило на мыло – дело малоперспективное.
0: Имеет значение.

0: искатель.
1: Хочу. Хочу.
0: Хочу все знать.
2: Не более 6 месяцев займет у вас путь на автомобиле до Луны, если вы будете передвигаться со скоростью 95 км в час.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Если вам кажется, что времена авантюристов и романтиков давно прошли, значит, вы еще не слышали о Руслане Шакине. Этот молодой человек родился в Удмуртии, в 28 лет переехал в США. Там жил в Нью-Йорке и работал в логистической компании. Но однажды он решил пробежать вокруг света. Отметил на карте места, в которых хотел бы побывать, и начал подготовку. Где-то за 4 месяца он приучил мозг и тело бегать каждый день. Уволился с работы, сложил вещи в контейнер и купил билет в Японию. Там он стартовал 16 сентября 2018 года, как раз в день своего 38-летия. За 54 дня пересек эту страну и отправился дальше на юг в Австралию, оттуда в Новую Зеландию, Чили, Аргентину, ЮАР, США, Великобританию, Ирландию, Испанию, Норвегию и вбежал в Россию. Каждый день он пробегает 30-50 километров. Иногда пропускает несколько дней, чтобы отдохнуть или поправить здоровье. Но всегда продолжает бег с той точки, где выключил трекер в предыдущий раз. Его цель – пробежать длину экватора 40 075 километров. Когда он финиширует, то установит мировой рекорд одиночного пробега вокруг света без машины сопровождения. Его вещи помещаются в детской беговой коляске, которую по правилам он должен сам толкать перед собой весь маршрут. Ночует Руслан либо в палатке, либо в недорогих гостиницах, либо у неравнодушных людей. По его наблюдениям, самой гостеприимной страной была Аргентина. Вообще, в Южной Америке он поставил палатку только 2 раза. Самой сложной частью пути Руслан называет российский этап. Он начался 6 октября 2021 года. Из-за холодов и суровой зимы ему не раз приходилось корректировать планы и сокращать ежедневную дистанцию. Сейчас, по факту, Руслан находится на финишной прямой. Ему осталось меньше 2000 километров до Владивостока, а потом перебраться в Японию и финишировать в точке старта. Чем дольше он бежит, тем больше людей узнает о его авантюре. Сейчас почти в каждом населенном пункте, где он останавливается, его встречают местные бегуны. Представители администрации стараются помочь организовать ночлег, а школы ждут на встречу с детьми. Самый частый вопрос – а что дальше? Руслан говорит, что уже придумал себе новые челленджи, но пока не раскрывает карты.
0: Наши искатели –

Радиоискатель. Хочу все знать. Транссибирская магистраль проходит через 8 часовых поясов, начиная от Москвы и до конечной точки в Пекине. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей.
1: The Neck. Реальность кусается.

0: Радиоискатель.
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

0: Мое, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель. Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Россияне могут сократить расходы на ЖКУ летом, если будут следить за объемами потребления, вовремя оплачивать квитанции и оформлять перерасчет за вывоз мусора при длительном отъезде. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Летом можно сэкономить и на вывозе мусора, если жильцы отсутствуют дома более 5 полных календарных дней подряд. Для перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию и приложить документы, подтверждающие отъезд, например, билеты на поезд или самолет. Дни отъезда и возвращения при этом не считаются днями отсутствия. Если человек отсутствовал дома 15 дней в июле, а ежемесячная плата за вывоз мусора составляет 505 рублей, заплатить придется только за 16. В этом случае сумма снизится до 260 рублей, а экономия составит около 48%, отметил Балынин. Еще один способ избежать лишних расходов – не допускать просрочек по оплате ЖКУ.
2: Идея на миллион.
3: Спрос на банщиков в России весной 26 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне стали чаще пользоваться услугами СПА и оздоровления на отдыхе, что повысило спрос на таких специалистов. Об этом сообщает «Финансы Mail» со ссылкой на исследование Авито работы. Интерес к таким вакансиям увеличился и со стороны соискателей. За год количество откликов на позиции банщиков выросло на 18%. Одновременно россияне стали активнее интересоваться покупкой банных комплексов. Спрос на такие объекты за год вырос на 97%, а число предложений готового бизнеса в категории бань и саун увеличилось на 11%.
2: Ищу работу днем с огнем.
3: После увольнения россиянам не стоит сразу отказываться от отпуска, однако решение о поездке должно приниматься с учетом финансового положения и перспектив нового трудоустройства. Об этом сообщает «Финансы Mail». Если у человека сформирована финансовая подушка безопасности, а расходы на поездку не подорвут бюджет семьи, отпуск может помочь восстановить силы и снизить уровень стресса после увольнения, отмечает издание. При этом редакция рекомендует отказаться от дорогих путешествий в кредит или за счет последних накоплений. В условиях неопределенности важно сохранить запас средств на обязательные расходы и поиск новой работы. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Рыбинске на 87.8 FM.
1: Название города Рыбинск говорит само за себя. Рыбная слобода впервые упоминается в духовной грамоте Ивана III в 1504 году. В те времена местные рыбаки поставляли на царский стол стерлить и другую рыбу, за что пользовались большими льготами. Стерлить даже попала на герб города. В 1948 году в устье реки Шексны поймали осетра длиной 2 метра и весом 84 килограмма. А в 1998 году в Рыбинском водохранилище выловили щуку длиной 140 сантиметров и весом 24 килограмма 600 граммов. На щуке обнаружили кольцо с гравировкой «Малога, посад, 1872 год». Волга не только обеспечивала город рыбой, но и работой. По реке шли караваны судов с грузами. В Рыбинске находилась контора Волжского пароходства, в которой приказчиком работал Михаил Шейнкер. В 1878 году у него родился сын Иосиф, а в 1881 – Николай. В конце века семья эмигрировала в Нью-Йорк. На американский манер подростков стали называть Джозеф и Николас Шенк. Первое время они жили в Гарлеме, где Джо и Ник торговали газетами и подрабатывали в аптеке. Накопив денег, Шенки открыли собственную аптеку. Однажды братья приехали отдохнуть в развлекательный парк на Манхэттене и обратили внимание, что в продаже нет пива. Они незамедлительно наладили поставки пива, а также организовали водевильные представления. Случай свел их с владельцем сети кинотеатров Маркусом Лоу. Он вошел в долю, и в 1909 году предприниматели купили парк развлечений «Палисадис», который просуществовал до 1971 года. В 1919 году Николас возглавил киностудию, а после смерти Маркуса Лоу унаследовал весь его бизнес. Шенку удалось собрать блистательный коллектив режиссеров и актеров. К 50 годам он владел крупнейшей развлекательной империей, в которой работало 12 тысяч человек. К концу 30-х годов он занимал 8-е место среди богатейших людей Америки. Умер Николас в возрасте 87 лет. Свой родной окающий рыбинский русский язык он помнил до самой смерти.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. В таких странах, как Китай, Япония и Корея, число 4 считается несчастливым. Поэтому этажи с номерами, которые заканчиваются на 4, отсутствуют.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: колеса. Авторекорды.
1: Внедорожником называют автомобиль повышенной проходимости, который обеспечивается за счет большого дорожного просвета, а также ведущих передних и задних колес. Еще недавно к таковым относились транспортные средства, использовать которые на дорогах общего пользования было запрещено. Такие машины были слишком тяжелыми. Однако прогресс не стоял на месте, и внедорожниками стали легковые машины, способные ездить по дорогам без покрытия или вовсе без дорог. В СССР плеяду легких внедорожников открыл ГАЗ-69. Серийный выпуск машин стартовал в 1953 году, а завершился в 1973. Первые образцы носили название «труженик». В народе машину любовно называли «газик», «бобик» и «козлик». Бобиком за характерный внешний вид, а козликом из-за того, что машина резво подпрыгивала на неровностях. «Газик» ездил по снегу глубиной 30 сантиметров и по разбитым грязным дорогам, которые были доступны только грузовым внедорожникам. Увы, частникам ГАЗ-69 в СССР не продавали. Следующей легендой отечественного автопрома стал УАЗ-469, который ласково называли УАЗиком. Это был основной командирский автомобиль советской армии, рабочая лошадка у геологов. Машину производили с 1972 по 2010 годы. В 1974 году на обычной серийной машине удалось подняться на Эльбрус до высоты 4200 метров. Серийный УАЗ-469 установил мировой рекорд по вместимости легкового автомобиля. В него втиснулось 32 человека. УАЗик также был недоступен частным лицам. Первым народным внедорожником стал ВАЗ-2121 «Нива». Первая машина сошла с конвейера в 1977 году. Производство продолжается и поныне. Клубы любителей «Нивы» существуют в Великобритании, Германии, Финляндии. Финны организуют сафари на «Нивах». Во время поездки возникает чувство гордости за российский автопром, поскольку на практике выясняется, что «Нива» – настоящий автомобиль для бездорожья. Он запросто преодолевает придорожные канавы, въезжает на крутой борт-карьера, спускается с горы по грязи и огромным валунам, пробивается по лесным зарослям. Дороги ему точно не нужны.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте. Радио «Искатель».

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: За убийство одного казака другим была предусмотрена жесточайшая казнь. Его закапывали заживо вместе с убитым. Но самым страшным преступлением считалось воровство внутри сечи. Даже самая незначительная кража каралась казнью.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Кэнди Далфер. Лили была здесь.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу про слово «школа». Привычное для нас обозначение места, где дети получают среднее образование, пошло от древнегреческого «scholazo». Это слово означало «отдыхать от трудов». Тогда философы проводили свой досуг в форме общих собраний с дискуссиями на различную тематику. Проще говоря, это были дружеские попойки, наполненные умными спорами. Но некоторые брали с собой учеников, чтобы те проникались духом философии и набирались умных мыслей. Со временем учеников и участников собраний стало так много, что пришлось перенести встречи из харчевен в специально выстроенные здания. Там уже любой желающий мог стать вольным слушателем на дебатах мудрецов. Вот эти-то здания и стали называть «школа». Так со временем стали называть и учебный процесс, и помещение под него приспособленное.
0: Имеет значение.

0: bad.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: В Воронежской области протекают две реки с именем Девица. Обе впадают в Дон и обе имеют притоком реки с именем Рассошка.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: обитателей.
1: Весной 2023 года в России появился самый большой японский сад за пределами страны восходящего солнца. Открыли это чудо в парке Краснодар, который даже в прессе во время официальных мероприятий частенько называют парком Галицкого. Сергей Галицкий – краснодарский предприниматель. Он известен во всей стране как основатель сети розничных магазинов «Магнит». Родился в Сочи, учился в Кубанском государственном университете. Бизнесом начал заниматься еще в 90-е годы. В 2000-м он переформатирует свои магазины Cash & Carry в магазины с доступными ценами «Магнит». Всего через год эта сеть становится крупнейшей в России и насчитывает уже 250 магазинов. Но предпринимателю просто зарабатывать деньги было скучно. Он страстно любит футбол. И в 2008 году основывает футбольный клуб «Краснодар». В 2011-м команда дебютировала в российской премьер-лиге, а в 2020-м играла в Лиге чемпионов УЕФА. В 2013-м началось строительство домашней арены клуба, и всего через 3 года открылся один из самых красивых стадионов мира – стадион «Краснодар». Сам Галицкий говорил, что эта стройка никогда не окупится. На стадионе проводятся только футбольные матчи. Его не сдают под концерты, коммерцию и различные мероприятия. Только спорт. Здесь же функционирует футбольная академия «Краснодар», куда берут самых талантливых мальчишек со всей страны. Обучение бесплатное, но отбор очень жесткий. Попасть сюда – мечта многих. А мечта Галицкого – собрать основной состав «Краснодара» только из выпускников академии. Но вернемся к парку. Его открыли рядом со стадионом в 2017-м. И опять Галицкий сделал все на свои деньги и свое усмотрение. Парк проектировало немецкое архитектурное бюро. Он сделан в современном стиле и рассчитан на семейные пешие прогулки. Вход сюда бесплатный. Летом можно валяться на газонах и мочить ноги в фонтанах. С каждым годом появляется все больше интересных объектов, редких растений и укромных тенистых мест. Нет только шумных аттракционов, палаток с уличной торговлей и пьяных компаний на лавочках. Это место быстро стало туристической достопримечательностью и точкой притяжения горожан. Последние, кстати, Галицкому очень благодарны. Они считают, что ни один градоначальник не сделал для Краснодара столько, сколько Сергей Николаевич.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Население городка Уитир на Аляске составляет 217 человек. Практически все они живут в одном 14-этажном доме, когда-то служившем казармой. В этом же доме располагаются все необходимые организации. Кабинет мэра, больница, полиция, почта, магазин, комната методистской церкви. Школа расположена отдельно, но соединена с домом теплым переходом.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко. Граница. Таежный роман.

0: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель. Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Федеральная антимонопольная служба официально опровергла слухи о том, что коммунальные тарифы проиндексируют уже 1 июля, об этом пишет ТАСС. Сообщение об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства Российской Федерации, говорится в сообщении. В службе также заявили, что возьмут на особый контроль процесс формирования тарифов в каждом регионе. В случае выявления нарушений служба будет исключать необоснованно заложенные средства из тарифов, предупредили в ведомстве. Водителям транспортных средств, которым по закону обязателен техосмотр, грозит штраф. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. По статье Кодекса об административных правонарушениях штраф составляет 2000 рублей, но здесь важно понимать, что данное постановление о штрафе может быть наложено только на тех водителей, управляющих транспортными средствами, для которых прохождение техосмотра в соответствии с федеральным законом является обязательным, пояснил адвокат. По его словам, если техосмотр для автомобиля носит добровольный характер, например, для личных легковых машин определенного возраста, то штраф за его отсутствие не предусмотрен. Наказание применяется лишь к тем категориям транспорта, для которых техосмотр остается обязательным – такси, автобусы, грузовики и другие коммерческие или специализированные машины. Для владельцев легковых автомобилей, не обязанных проходить диагностику, штраф не применяется. И в завершении выпуска – знаменитый дуб в Шервудском лесу Великобритании, который по преданию служил убежищем для Робин Гуда и его соратников, засох в возрасте около 1200 лет. Об этом пишет газета Independent. По данным природоохранных организаций, весной 26 года дуб впервые не выпустил листья. Эксперты отмечают, что дерево находилось в упадке на протяжении последних лет из-за сочетания нескольких факторов, включая засухи, аномальную жару и ухудшение состояния корневой системы. Дерево считается одной из главных достопримечательностей Шервудского леса в графстве Ноттингемшир. Возраст дерева оценивается примерно в 800-1200 лет, а его образ неразрывно связан с легендой о Робин Гуде. Ежегодно дуб привлекал сотни тысяч туристов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: На Востоке со времен арабского халифата распространился обычай создавать гвардию из особым образом воспитанных мальчиков-рабов, которые получили название гулямов. Однако словом «гулям» в халифате не всегда обозначался несвободный человек, как часто преподносится в исторической литературе. Хотя будущие гулямы покупались на невольничьих рынках как рабы, многие из гулямов были вольнонаемные. Например, такие как выдающийся военно-политический деятель халифата ферганец Аль-Афшина. После обращения в ислам они не могли быть рабами по определению, так как по законам ислама мусульманин не может быть рабом. Гулямы непосредственно подчинялись только правителю государства, становясь слугами двора. Первые гулямы в качестве гвардейцев халифа рекрутировались из захваченных и привезенных тюркских племен и появились при халифе Аль-Мамуне. Гвардия гулямов, будучи чуждой коренному населению, была предана только халифу, превратившись в действенную силу, способную противостоять как внешним, так и внутренним врагам правителя. Со временем власть гулямов достигла небывалых высот. Осознавая себя единственной силой, способной контролировать огромную империю, они воспользовались предоставленным им шансом и фактически взяли в свои руки власть в халифате. Например, с 861 по 80 год гулямы свергли и возвели на престол аж 4 халифов.
0: Восточные истории на радиоискатель. You got it!

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: В испанском и португальском языках река – это Рио, поэтому названия многих городов Латинской Америки, стоящих на реках, начинаются с Рио. Однако самый крупный из таких городов, Рио-де-Жанейро, получил имя по ошибке. Португальские мореплаватели оказались в этом месте 1 января 1502 года и, приняв залив за устье реки, назвали его Рио-де-Жанейро – Январская река. Реки потом не обнаружилось, но имя уже прикрепилось и к заливу, и к основанному городу.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: сад камней. Сугубо японское изобретение. В стране восходящего солнца эти необычные культурные сооружения появились в XIV веке. Обычно такой сад представляет собой ровную площадку, посыпанную песком или галькой. На ней хаотично разбросаны крупные камни. Некоторые образуют группы. По периметру сада и вокруг камней граблями делают неглубокие борозды. Сад символизирует океан, камни – острова. На самом деле хаотичность в организации сада только кажущаяся. Все сделано согласно принципам дзен-буддизма. Особенностью сада камней является то, что где бы ни находился наблюдатель, он видит строго определенное число камней. Такие места используются для размышлений и медитаций. Поскольку традиция считается буддийской, свой сад камней имеется в Бурятии, который является одним из центров российского буддизма. Уникальность Ининского сада камней в Бурятии в том, что его создала сама природа. Он находится в живописной Баргузинской долине, в том месте, где река Ина сбегает со склонов хребта, отсюда и название сада. На огромной площади хаотично разбросаны огромные гранитные валуны. Необычное зрелище завораживает с первых минут. С этим удивительным местом связана старинная легенда. Согласно преданию, реки Баргузин и Ина решили устроить соревнования, кто быстрее домчится до Байкала. Баргузин схитрила, отправившись в путь с вечера. Ина, проснувшись утром, обнаружила соперницу далеко впереди. В сердцах она рванула вниз мощным потоком, разбрасывая в стороны огромные камни. Валуны так и остались лежать по берегам Ины. По Ининскому саду камней можно ходить часами, делая все новые и новые открытия. Есть небольшие камни, а есть такие, размер которых превышает 5 метров. Некоторые стоят отдельно, другие собраны в группы. На картинке с квадрокоптера камни действительно напоминают островки в океане. Геологи не могут объяснить природу этого явления. Но это не мешает размышлять и медитировать, глядя на живописные россыпи валунов.
1: Искатели. Россия.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Монгольский хан Хубилай, уже будучи императором государства Юань, дважды планировал вторжение в Японию, и оба раза решающим фактором в отражении атак стали сильные тайфуны. Японцы увидели в этом помощь свыше и назвали их камикадзе, что означает «божественный ветер». А во Вторую мировую войну этим термином стали обозначать пилотов-смертников.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Друзья, здравствуйте! Сегодня давайте разберемся, что на самом деле значит «довести до белого коленя». В переносном смысле это выражение трактуется как «разозлить до бешенства неконтролируемой ярости». Но в прямом смысле его употребляют в кузнечном деле. Когда металл нагревают при ковке, он в процессе повышения температуры меняет свой цвет. Сначала становится красным, потом оранжевым, затем желтым и, наконец, ослепительно белым. Температура при этом достигает 1300 градусов. Дальше уже металл расплавится и закипит. Так и с людьми не стоит доводить их до белого коленя, потому что дальнейшая стадия может быть непредсказуемой. Интересно, что у выражения есть синонимичное «довести до кипения», и оно тоже связано с предельной температурой.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Основой для сказки о рыбаке и рыбке Пушкина послужила сказка братьев Гримм «Рыбак и его жена». Пушкинская старуха оказывается у разбитого корыта после того, как захотела стать владычицей морскою, а ее немецкая коллега на этом этапе стала папой римским. И только после желания стать Господом Богом осталась ни с чем.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

радио «Искатель».

0: Издатель. Нас слушают в Братске на 106.8 FM.
1: Во многих городах названия районов и микрорайонов достались по наследству от населенных пунктов, которые мегаполисы поглотили по мере своего расширения. Так в Москве появился район Биберево, в Санкт-Петербурге – Купчино, в Екатеринбурге – Изоплит. Не является исключением и сибирский город Братск, который напоминает лоскутное одеяло, сшитое из поселков, разбросанных по берегу Братского водохранилища. С административной точки зрения он делится на три района – Центральный, Подунский и Правобережный. Однако каждый из них состоит из жилых массивов, сохранивших исторические названия. Город родился вместе со строительством Братской ГЭС. Когда плотиной перегородили Ангару, возникло Братское водохранилище. Под воду ушли множество населенных пунктов. Село Братск целиком перенесли на новое место. А вот зеленый городок не сохранился. Так называлось временное поселение из 159 палаток на берегу Ангары у Подунского порога. В нем жили строители. Название городок получил по цвету палаток. Позже вместо палаток появились щитовые дома, школа, баня, больница. В зеленом городке проживало более 6 тысяч человек. В 1961 году он оказался на дне водохранилища. Такая же участь постигла поселок Братское море. Более удачно сложилась судьба старинного поселка Подун. В 1956 году на месте села построили деревянные двухэтажные дома. В них жили строители электростанции. В 60-е годы Подун стал центром Братска, где находились органы власти. Сейчас это жилой микрорайон в составе Подунского района. Аналогично сложилась судьба поселка Энергетик. Его начали строить в 1959 году и поначалу назвали «Новым городом». Название не прижилось. Поскольку поселок находился в непосредственной близости к ГЭС, его решили назвать «Энергетиком». В настоящее время это название носит один из жилых массивов города. Поселок Осиновка изначально был крестьянской заимкой на правом берегу Ангары. Сюда привезли жителей затопленного поселка Заярска и разместили управление Ангарстроя. Потом это место занял поселок Гидростроитель. Сейчас об этих поселках напоминают микрорайоны Осиновка и Гидростроитель, которые входят в состав Правобережного района.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самая многочисленная этническая группа в США – это потомки немцев. Общее число тех, кто считает свои корни немецкими полностью или наполовину, составляет около 60 миллионов человек. Эта цифра сравнима с населением Германии – около 82 миллионов.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Калягин. Приключения кота Леопольда.

катань, качу по свету, качу-качу, куда хочу.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Холода, холода от насиженных мест. Нас другие зовут города. Будь то Минск, будь то Брест. Холода, холода. Неспроста, неспроста от родных-то болей. Нас все новые тянут места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей. Будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы ни было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь, может, там.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Всегда найдется тот, кто уже делал это до тебя. Так что главное – сделать это лучше.
2: Адриано Челентано. Для радио «Искатель».

Искатель. Хочу все знать. Саргассово море не имеет внешнего берега. Это объект в Атлантическом океане, окруженный разными атлантическими течениями. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Одна из самых странных улиц в России называется Планировочная и находится в Новосибирске. Две ветви этой улицы сначала параллельны друг другу, затем одна поворачивается и пересекает другую.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

Правила искателей. Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель. Михаил Жванецкий. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Сахара стала пустыней относительно недавно. Около 2700 лет назад в результате очень медленной эволюции климата. А 6000 лет назад, примерно тогда же, когда возникло древнеегипетское государство, в Сахаре росли деревья и было много озер.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Искатель. Хочу все знать. По японской легенде, первый чайный куст вырос на том месте, куда упали веки принца Дарумы, который он обрезал, чтобы не заснуть во время медитации. С этого куста последователи Дарумы собрали листья и приготовили бодрящий напиток. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Ханс Циммер. Пираты Карибского моря.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Поцелуями, нежными ли, нижними ли.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: правила искателей.
1: Дисциплина и есть сила. До какого-то момента ты сопротивляешься этому, но потом понимаешь, что ничего плохого в этом нет. Сергей Бубко. Для радиоискатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: За разработку теории относительности Эйнштейна из года в год неоднократно номинировали на получение Нобелевской премии крупнейшие физики того времени. Однако премия ему была присуждена только за объяснение фотоэффекта. Свою Нобелевскую речь, однако, Эйнштейн посвятил именно теории относительности.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Redbone. Стражи галактики.

Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

сейчас я проживу так далеко от вас. В такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт.

0: Правила искателей.
1: Прощение – это аромат, который фиалка дарит тому, кто ее растоптал. Марк Твен, писатель. Для радио «Искатель».

Радиоискатель. Радиоискатель. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде.

0: Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Вы слушаете радио «Искатель».

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Радиоискатель.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Важный атрибут внешности запорожского казака – длинный чуб – отращивали лишь опытные и закаленные в боях запорожцы. Согласно легенде, лишь за длинный чуб милостивый бог мог вытащить его из адских котлов, куда казак попадал за свои грехи.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Муслим Магомаев по следам бременских музыкантов.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: 10 дорог на вершину не бывает. Сергей Бубко для «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В 1992 году футболист Сергей Бодок перешел из самарских крыльев Советов во владикавказский «Спартак» в обмен на комплект бордовой футбольной формы для команды.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Обыкновенное чудо.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей. Настоящее одиночество, когда вы всю ночь говорите сами с собой, и вас не понимают. Михаил Жванецкий для Радио Искатель.
1: Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте.

в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Клич болельщиков «Шайбу, шайбу» можно услышать как на хоккейных, так и на футбольных матчах. Так получилось благодаря знаменитому хоккеисту Борису Майорову, который любил играть и в футбол, и даже поучаствовал в матчах высшей лиги СССР за «Спартак». Когда на футбольном поле мяч попадал к Майорову, болельщики начинали его подбадривать привычной хоккейной кричалкой.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Андрей Петров. Вокзал для двоих.

никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

0: правила искателей.
1: Самый большой кайф испытываю от предвкушений. Терпкая вещь – предвкушение.
2: Никита Михалков. Для радио «Искатель».
3: На безжизненных просторах и в присутственных местах, в долгих пробках и заторах, в суматошных

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Как ни странно, но лучше, чем воздух, звук проводит гранит. Так, если бы между людьми была сплошная гранитная стена, они бы слышали звуки на расстоянии 1 километра. В обычной жизни, в подобных условиях, звук распространяется лишь на 100 метров.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. «Кавказская пленница».